правила искателей. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени.
2: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь – предвкушение.
2: Никита Михалков. Для радио «Искатель».
3: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь?

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Свою знаменитую божественную комедию Данте назвал просто «комедия». Божественной она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Композитор Максим Дунаевский много раз говорил, что одна из самых любимых его собственных песен – это «Ветер перемен» на слова Наума Олева. Песня первый раз прозвучала в мюзикле «Мэри Поппинс. До свидания». В роли няни «Само совершенство» снялась Наталья Андрейченко, в то время супруга композитора. Она была четвертой по счету женой Дунаевского, который сейчас состоит в 8-м официальном браке. Но свое имя в историю он вписал, конечно, не количеством походов в ЗАГС. Максим Дунаевский родился в 1945 году в Москве. Его родители – композитор Исаак Дунаевский и балерина Зоя Пашкова. Они не были женаты, и Максима признали официальным сыном лишь после смерти Дунаевского-старшего. От отца он унаследовал не только фамилию, но и безусловный талант. Вначале Максим планировал карьеру композитора академических произведений, но, будучи старшекурсником, познакомился со студенческим театром «Наш дом» и пропал. Он переключил свое внимание на саундтреки для спектаклей и кинофильмов. И не зря. Дунаевский написал музыку к 75 фильмам. Самые известные из них – «Д'Артаньян и три мушкетера», «Летучий корабль», «Ах, водевиль-водевиль», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон». Но одаренному и энергичному Максиму Дунаевскому этого было мало. Он в 1977 году стал одним из организаторов «Виа-фестиваль». Коллектив исполнял музыку композитора, участвовал в записях саундтреков к художественным фильмам и гастролировал по стране со многими звездами того времени. После распада Советского Союза Дунаевский несколько лет жил в США, но в 1999 году вернулся на родину. Он до сих пор неустанно работает. Недавно в театре «Школа современной пьесы» вышел спектакль «Шинель пальто». В нем Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского.
0: Наши искатели.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать. В конце X века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан. Есть числа, которые мистическим образом повторяются в сказках и мифах самых разных народов мира. Вспомните русские сказки «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «12 месяцев». Эти числа имеют как сакральное, так и традиционное значение. Не менее популярное число – 40. У кумыков есть сказка «40 братьев», у болгар – 40 братьев и сестра, у арабов – Али-Баба и 40 разбойников. У кыргызов число 40 имеет сакральное значение. В поминальной юрте после похорон ежедневно зажигали свечи в течение 40 дней. В рамках обряда укладывания младенца в колыбель его мать пекла 40 лепешек и угощала ими 40 детей. В окрестностях Иссык-Куля есть перевал, который называется «40 девушек». С этим местом связана легенда. Согласно преданию, в старину была традиция во время праздников ходить в гости в соседние аюлы. В один из таких дней 40 девушек нарядились в лучшие шелковые одежды и отправились в аюл, расположенный за перевалом. Прошло немало времени, пока они по горным тропам поднялись на перевал. Наступил вечер. Резко поменялась погода. Потемнело небо, подул ледяной ветер, разбушевалась гроза. Бежать было поздно, поэтому девушки остались ждать утра на перевале. На следующий день родители бросились на поиски пропавших дочерей. Они поднялись на перевал и увидели бездыханные тела замерзших девушек. Выжила только одна – из бедных, поскольку была одета в старое меховое пальто и войлочные сапожки. Она и рассказала страшную историю. Более богатые подруги были одеты в дорогие шелковые платья, которые не смогли защитить от ночного заморозка. Несчастных похоронили на перевале. С тех пор люди стали называть его «перевалом 40 девушек». Самое удивительное, что легенда о 40 девушках есть и у казахов. По их версии, злой хан похитил 40 девушек, но они окаменели на перевале Кыры-Кыс, что означает 40 девушек. А у узбеков были 40 девушек-амазонок, которые сумели защитить свой город от захватчиков. Их предводительницу звали Кырк-Кыс. Искатели легенд. Кыргызстан.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Нила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Ульяновская область.
1: Фестиваль «Поволжская глубинка».
2: Поволжьем называют обширную территорию, прилегающую к нижнему течению Волги. Она включает 16 российских регионов, в том числе Ульяновскую область. В древности Поволжье входило в состав Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского и Астраханского ханств. Богатая история обусловила смешение культур, населяющих эти земли народов, обеспечила их многообразие. Многие традиции сохранились до наших дней. Познакомиться с ними можно на фестивале «Поволжская глубинка», который ежегодно проходит в Павловском районе, расположенном на самом юге Ульяновской области. Место для проведения фестиваля национальных культур было выбрано не случайно. В 16 веке эти земли населяли мордовские племена. В следующем столетии сюда устремились беглые русские крестьяне. В петровские времена земли были пожалованы служилым татарам. В лесах прятались чуваши, которые не желали принимать христианство. Русские, татары, чуваши и мордва жили в согласии почти 300 лет. Позже к ним присоединились украинцы, немцы и армяне. Получился яркий национальный букет. Село Павловка тогда было крупнейшим ярмарочным центром Поволжья, где торговые ряды растягивались на 3 километра. История фестиваля «Поволжская глубинка» началась в 1997 году. Он позиционируется как многожанровый праздник культур народов России. В середине лета в Павловку съезжаются русские, казачьи, марийские, казахские, татарские, чувашские фольклорные коллективы. Гостями становятся представители соседних регионов Самарской, Саратовской, Волгоградской областей. Фестиваль собирает около 500 участников и до 5000 зрителей. Праздник продолжается 2 дня. За это время гости успевают познакомиться с национальными обрядами, кухней, традициями народов, населяющих Поволжье. На главной площадке непрерывно звучат песни на разных языках. Танцевальные коллективы демонстрируют яркие национальные костюмы. Во время фестиваля гостям предлагают познакомиться с достопримечательностями Павловского района.
3: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховый

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Каны. Город шикарных вилл, дворцов и кинозвезд. Его девиз – «Жизнь – это праздник». И действительно, здесь постоянно проходят различные фестивали. Сейчас уже не верится, что название города не имеет никакого отношения к кино. В переводе с французского оно означает «тростник». Раньше его заросли покрывали все побережье. До 19 века на этом месте была рыбацкая деревушка. Это было типичное захолустье. В 1834 году английский лорд Генри Питер Брум ехал в Ниццу на отдых. По дороге он узнал, что в городе разразилась эпидемия холеры. Он свернул с пути и остановился в ближайшей деревушке. Место ему понравилось. Лорд купил участок земли и построил дом. Вслед за ним в Канны потянулись другие состоятельные иностранцы. Спустя полсотни лет Мопассан писал об этом месте. «Принцы. Повсюду принцы». В 1946 году здесь прошел первый международный кинофестиваль. Он окончательно закрепил за местом славу элитного морского курорта. С тех пор каждый год на Лазурном берегу собираются кинозвезды со всего мира. Прикоснуться к ним можно на Аллее звезд. На специальных плитках множество знаменитостей оставили отпечатки своих рук. Здесь можно увидеть отпечатки ладони Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Джона Траволты и других. В Каннах есть немало мест, связанных с Россией. Например, на бульваре Александра III стоит русская церковь Михаила Архангела. В городе похоронена Ольга Хохлова, первая жена Пабло Пикассо. На кладбище Гранжас находится могила ювелира Карла Фаберже. А на улицах города до сих пор можно встретить потомков русских эмигрантов начала 20 века.
1: Искатели. Планета.

Искатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: искатели. Песни композитора Исаака Дунаевского знал весь Советский Союз и помнит до сих пор. Хотя родители настоятельно рекомендовали юному Исааку не связывать свою жизнь с музыкой, и тот после окончания школы даже поступил на юридический факультет. Но разве могли законы и право увлечь человека, который в 8 лет начал сочинять свои первые мелодии и уже успел окончить консерваторию? Юрфак был заброшен, а Дунаевский устроился работать в оркестр драматического театра в Харькове. Там он произвел впечатление на режиссера театра, ему предложили написать музыкальное сопровождение для «Женитьбы Фигаро». Опыт оказался успешным, и вскоре талантливого композитора пригласили в Москву. Здесь он 5 лет проработал в разных театрах, но главным городом в его судьбе все-таки стал Ленинград. Город Дунаевского принял не сразу. Спектакль с его музыкой «Одиссей» провалился. Постановку запретили. Но именно в это время Исаак знакомится с Леонидом Утесовым, и у них начинается плодотворное сотрудничество. Утесов, в свою очередь, сводит композитора с режиссером Григорием Александровым. По легенде, Дунаевский наиграл Александрову мелодию и вдохновил на создание фильма «Веселые ребята». Публика приняла фильм с восторгом, а песня «Сердце» стала застольной. После такого успеха, как принято говорить, Исаак Осипович проснулся знаменитым. Потом он написал музыку для фильмов «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Кубанские казаки» и «Дети капитана Гранта». За 6 лет было 16 кинофильмов. И часто он сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел. В разгар Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски «Железнодорожников». Много выступал с концертами по всей стране. В 1942 году написал музыку для песни «Моя Москва». Хотел помочь людям не терять надежду и веру в победу. Ее в разные годы исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина. В 1995-м, через 40 лет после смерти композитора, песня стала официальным гимном российской столицы.
1: «Наши искатели»

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

«Радиоискатель».

Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87,5 FM.
1: Ижевск знаменит оборонным производством. Неофициально его называют оружейной столицей России. Легендарный автомат Калашникова, родом из Ижевска. А началось все в 1734 году, когда у реки Кушвы на горе открыли крупные залежи железа. Гору назвали Богодатью. У ее подножия, как грибы после дождя, начали расти железоделательные заводы. Самым крупным стал Ижевский завод. Его сталь шла на оружейные заводы России. В начале 19 века было решено производить оружие на месте. Так появился Ижевский оружейный завод. Новый завод был жизненно необходим, поскольку нависла угроза войны с наполеоновской Францией. Его крестным отцом стал выпускник Петербургского высшего горного училища Андрей Федорович Дерябин. К началу Отечественной войны 1812 года в Ижевске выпустили 2000 ружей. Помимо выпуска оружия, Дерябин организовал производство инструментов для его изготовления. Это позволило уменьшить закупки инструмента за границей. Память о Дерябине в 1907 году на плотине Ижевского пруда установили памятник. Михаил Тимофеевич Калашников – второе имя, с которым ассоциируется Ижевск. Автомат его конструкции входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. Выпуск автомата на Ижевском машиностроительном заводе начался в 1948 году и продолжается поныне. В общей сложности было выпущено более 100 миллионов единиц. В возрасте 94 лет гениальный конструктор умер в Ижевске. На доме, где он прожил более 40 лет, повесили мемориальную табличку. Еще при жизни памятник Калашникову установили в музейно-выставочном комплексе. Его именем назван проспект. С ижевским оружием связано имя гравера-оружейника Валентина Михайловича Белобородова. Много лет он проработал на Ижевском механическом заводе. Гравер украсил более 50 подарочных ружей. Он считается единственным мастером в совершенстве, владеющим техникой гравировки под мороз. Его работы неоднократно демонстрировались на международных оружейных выставках. Белобородову присвоено звание почетного гражданина Ижевска.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда появилось выражение «мартышкин труд». Свое начало оно берет в басне Крылова «Обезьяна». По сюжету мартышка видела, как много и тяжело работал крестьянин. И видела, как люди его благодарили и восхищались его трудом. Животное захотело такого же признания. Мартышка нашла тяжелый чурбан и целый день перетаскивала его с места на место. Но почему-то желанной похвалы она так и не дождалась. В самой басне выражения «мартышкин труд» нету. Его предложил критик Дмитрий Писарев. Он был так вдохновлен басней, что захотел как-то иносказательно обозначить вот такую имитацию бурной деятельности. Фраза в итоге прижилась. Теперь так говорят в ситуациях, когда хотят подчеркнуть напрасные старания, не приносящие никому пользы. Согласитесь, дельцов, которые придумывают бесполезные занятия, мы встречаем почти каждый день.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. В белой коружке

0: «Восточные истории» на «Радиоискатель».
1: Так называемый мавзолей Исмаила – важная составная часть истории исламской архитектуры и место паломничества туристов в современной Бухаре. Прекрасный мавзолей из слегка окрашенного кирпича – замечательный наследник доисламской архитектуры Средней Азии. Относится к эпохе саманидов. Исмаил Самани являлся не только создателем империи и основателем династии, но и, согласно источникам, человеком высочайшей набожности и образцовым правителем. Низам Аль-Мульк, великий визирь турок-сельджуков, правивший двумя столетиями позже Исмаила, рассказывает, будто Исмаил имел обыкновение в одиночку проезжать на своем коне по центральной площади Бухары, даже если было холодно и шел снег, и оставался там до полуденной молитвы, намаза. Он объяснял это наличием бедствующих и нуждающихся людей, которые другим способом не могли обратиться к нему или его двору. Такие люди всегда могли найти Исмаила на площади, дабы подать жалобы на несправедливое обращение с ними. Согласно историку Наршахи, Исмаил освободил жителей от обременительных платежей для поддержания крепостных стен, защищавших от внезапных набегов кочевых племен. Заботу об этом взяло на себя государство. Исмаил заявлял, что, покуда он жив, он сам является стеной Бухары. Именно при Исмаиле ученые и писатели начали стекаться в город из прочих мест восточной части исламского мира, что превратило Бухару в мировой культурный центр того времени. Ее стали называть «купол ислама» и считали равной Багдаду.
0: Восточные истории на «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Искатели нового.
1: Заморская территория Великобритании, которая располагается на Пиренейском полуострове. Фактически это государство-скала, поскольку всю ее площадь занимает огромная гора высотой 426 метров. С материком ее соединяет узкий песчаный перешеек. На этом крохотном ровном пятачке умудрились разместить аэропорт. Гора возвышается над узким Гибралтарским проливом. Возможность контролировать важную водную артерию обусловила размещение здесь военно-морской базы НАТО. Географически это место находится на территории Испании, что постоянно вызывает трения между странами. Испанцы хотят, чтобы британцы покинули территорию, но последние не спешат этого делать. Гибралтар входит в состав Евросоюза, но не является членом Шенгенского соглашения. Более того, наличие британской визы в паспорте не позволяет посетить страну-скалу. Для этого придется обзавестись заморской британской визой. Исключение составляют пассажиры круизных судов, которым виза не требуется. Зачем в Гибралтар едут туристы? Только здесь, в Европе, в естественных условиях водятся дикие обезьяны маготы. Приматы облюбовали для жизни склоны горы. Достопримечательностью считается Мавританский замок. Его возвели мавры в 711 году. В скале есть целая система тоннелей протяженностью 50 километров. Туристы охотно посещают пещеру Святого Михаила. Ее глубина достигает 62 метров. Она известна не только красивыми сталактитами, но и концертами, которые проходят под ее сводами. Гибралтар считается одним из самых тихих, спокойных уголков Южной Европы.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Самым распространенным является двигатель внутреннего сгорания, который специалисты коротко именуют ДВС. Он может быть карбюраторным или инжекторным. Кроме ДВС существуют паровые и пневматические двигатели. В последние десятилетия все больше становятся востребованы электродвигатели. В 2020 году доля электромобилей составила 0,7% от общего числа автомобилей в мире. Не густо. Парадокс в том, что электромобили появились раньше, чем автомобили с ДВС. Первую самодвижущуюся тележку на электрическом ходу придумал и изготовил венгерский изобретатель Аньош Едлик. Это случилось в 1828 году. Аппарат больше напоминал скейтборд, нежели автомобиль, но послужил толчком для развития данного вида транспорта. Первый полноценный электромобиль появился на свет в 1841 году. Для сравнения, первый ДВС был создан в 1876 году немецким инженером Николаусом Отто. С этого момента про электродвигатель надолго забыли. Вспомнили только в 70-е годы прошлого века, когда на планете разразился нефтяной кризис и стали уделять больше внимания экологии. В СССР первую партию электромобилей на базе грузовиков УАЗ-451 выпустил Ульяновский автозавод. Рынок встретил новинки без энтузиазма. Новый всплеск интереса к теме возник в начале 21 века. В 2008 году компания Tesla Motors приступила к выпуску спортивного электромобиля, который по ходовым качествам не отставал от машин с ДВС. С этого момента началась жесткая конкуренция между разработчиками. Результатом стал реальный прогресс. Появились первые рекорды. Так, в 2022 году хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире. На тестовой трассе в Германии он смог разогнаться до 412 км в час. Попутно был установлен рекорд по разгону. Электрокару хватило 1,85 секунды, чтобы достичь скорости 100 км в час. Но это не предел. Электрокар Venturi Bakay Bullet 3 в американском Бонневилле разогнался до 549,43 км в час. Правда, Venturi был сделан в единственном экземпляре, специально для установления рекорда, а гиперкары Rimac Nevera запущены в серийное производство.

0: Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один за всех.

0: один за всех.
1: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности — nrfregioni.rf 18+.

Каганата, а потом стояла русская крепость Бурная. До наших дней сохранился только наблюдательный пункт, сложенный из камня. На поселковом кладбище похоронен знаменитый поэт Расул Гамзатов. Гамзатов не только поэтическая визитная карточка Дагестана, но и всей страны. Песни на его стихи пели Анна Герман, Муслим Магомаев, София Ротару. Музыку для него писали Раймон.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отцеубийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Сегодня Монако ассоциируется с богатством и роскошью. Невозможно представить, что всего 150 лет назад княжество едва сводило концы с концами. Оно зарабатывало торговлей солью и сбором пошлин с желающих проехать из Италии во Францию. Почти вся территория представляла собой голые скалы. От голода жителей спасала только рыбалка. И вдруг все разом изменилось. Из окон княжеского дворца были видны пляжи Ниццы. Там всегда было множество приезжих. Однако в Монако привлечь туристов не представлялось возможным. В бедной стране не было никаких условий для отдыха. И тут князю Карлу III пришла в голову гениальная идея. Во Франции были запрещены азартные игры. Почему бы в княжестве не открыть казино и не переманить туристов из Ниццы? Здание казино Монте-Карло появилось в 1865 году. Его возвели на большом пустыре на берегу моря. Участок купили по смешной цене в 22 сантима за квадратный метр. Можно представить, как хозяин потом кусал локти от досады. Когда рулетка закрутилась в полную силу, деньги потекли рекой. В княжество, которое недавно считалось европейской дырой, поехали аристократы и коронованные особы. Благодаря этому Карл III упразднил большую часть налогов для своих подданных. Легенда утверждает, что лишь однажды казино Монте-Карло вернуло деньги проигравшемуся игроку. В Монако был порт, куда заходили иностранные суда. Однажды якорь бросил военный корабль. Один из офицеров не удержался от соблазна и проиграл корабельную казну. Командиру ничего не оставалось делать, как навести пушки на казино. Деньги пришлось отдать.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу
3: все знать.
4: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар», «истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
3: «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Россия.
1: Город Тильзит в Восточной Пруссии был основан в 1288 году. Однако значительно раньше, еще в VI веке, на его месте находилось крупное торговое поселение. Здесь были замки и крепость, которые неоднократно разрушали, а потом восстанавливали. Поскольку город имел стратегическое расположение, постоянно происходили военные стычки. Последняя битва состоялась в январе 1945 года, когда советские войска выбили из города фашистов. Тильзит был переименован в Советск, а часть Восточной Пруссии стала Калининградской областью. Еще будучи Тильзитом, во второй половине 19 века город превратился в крупный промышленный центр. Сахароварня, уксусная фабрика, стекольный завод. Предприятия росли как грибы после дождя. В 1901 году появился первый электрический трамвай, который возил пассажиров до 1944 года. Тильзитскому трамваю посвящен специальный памятник. Туристической достопримечательностью стал роскошный мост королевы Луизы, открытый в 1907 году. Он является не только выдающимся инженерным сооружением, но и архитектурным памятником в стиле барокко. Кстати, памятник королеве Луизе можно увидеть в парке Якобсруэ. В центре города необычными архитектурными элементами выделяются дом с огромной скульптурой рыцаря на фасаде и дом с атлантами. Наследием Тильзита являются вычурная вилла торговца лесом и судейский фонтан со скульптурой орла и маскароном льва. Даже водонапорная башня здесь напоминает средневековый замок, а не техническое сооружение. Тильзитская гимназия, склады купеческого общества – все дышит стариной. Благодаря немецкому облику город неоднократно использовался для съемок фильмов о войне. Так, в картине «Встреча на Эльбе» послевоенные руины Советска изображали немецкий город Альтенштадт. Во время съемок фильма «Отец солдата» в кадр попала Орденская кирха. В Советске и замки в соседнем городке Неман снимали сцены для фильма «Солдат и слон». Так сложилась судьба города, что всю его долгую историю ему доставались военные роли.
0: Искатели. Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал трансплантолог Владимир Петрович Демихов. Владимир Демихов родился в 1916 году на хуторе под Волгоградом в крестьянской семье. Рано лишился отца, который погиб в гражданскую войну. И мать одна воспитала троих детей. Уже в детстве Владимир Петрович проявлял невероятную тягу к знаниям и изобретательству. В 1934 году Демихов поступил в Московский университет на биофак. Будучи третьекурсником, Владимир Петрович создал первое в мире искусственное сердце и вживил его собаке. Собака прожила 2 часа. Это был первый шаг к будущим открытиям. Но война прервала его исследования. Демихов служил в патологоанатомической лаборатории, но в перерывах между боями продолжал думать о пересадках. Сразу после войны Владимир Петрович вернулся к экспериментам. В 1946 году Демихов пересадил собаке 2-е сердце, а затем полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Владимир Демихов первым в мире выполнил пересадку печени, легкого, разработал метод коронарного шунтирования, за которое получил государственную премию СССР в 1988 году. Особую известность принесли Демихову опыты по пересадке головы. Владимир Петрович создал 22-головых собак. Они могли двигаться, пить, видеть. Эти эксперименты потрясли мир и доказали, что возможно сохранять жизнь изолированных органов. В 1960 году вышла монография Владимира Демихова «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Книгу перевели в США, Германии, Испании. Кристиан Барнард, который выполнил первую пересадку сердца человеку, специально приезжал к Демихову учиться и называл его отцом трансплантологии. На родине же Владимира Петровича долго не признавали. В 1986 году даже закрыли его лабораторию. Владимир Демихов подарил надежду миллионам людей, доказав, что пересадка органов возможна. Он скончался в 1998 году в Москве. Сегодня его имя носит городская клиническая больница, а в столице стоит памятник великому экспериментатору.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87,5 FM.
1: Ижевск. Столица Удмуртии. Город раскинулся на берегах реки Иж, которая и дала ему название. В Ижевске имеется свое рукотворное море, которое скромно именуется Ижевским прудом. Искусственный водоем создали в 1760 году, когда потребовалась водная тяга для моторов Ижевского железоделательного завода. Размеры пруда составляют 12 на 2,5 километра. Глубина достигает 10 метров. В 19 веке по пруду даже ходили пароходы. Климат в Ижевске умеренно континентальный. Это означает короткое теплое лето и длинную морозную зиму. Возможно, снежные зимы и обусловили появление на мировом спортивном небосклоне лыжницы Галины Кулаковой. В 1962 году она окончила Ижевское педагогическое училище и работала инструктором физкультуры. Спустя 6 лет Галина уже выступала в составе сборной СССР, участвовала в крупнейших международных соревнованиях. Кулакова четырежды становилась чемпионкой Олимпийских игр. Ее имя гремело по всему миру. Сейчас Галина Алексеевна является почетным гражданином Ижевска. Ижевск является родиной другого выдающегося спортсмена. Международный гроссмейстер Алексей Чижов 10 раз становился чемпионом мира по стоклеточным шашкам. ФМЖД – так на русском языке звучит аббревиатура Всемирной Федерации Шашек. Так вот, Чижов стал первым в мире обладателем звания «Доблесть ФМЖД». В 1976 году Алексей начал заниматься шашками в спортклубе, а спустя 12 лет стал международным гроссмейстером. Сейчас в городе действует детско-юношеская спортивная школа по шашкам, которую называют «Школой Чижова». В Ижевске проживают представители 100 национальностей. Не случайно визитной карточкой города является «Монумент дружбы народов». Его установили на берегу Ижевского пруда в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Монумент даже номинировался на конкурс «Семь чудес России». За сходство с парой лыж, поставленных вертикально, в народе его прозвали «лыжами Кулаковой». Это случилось после того, как легендарная ижевчанка завоевала 3 золотых медали на Олимпиаде в Саппоро.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самые крупные вертолеты в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Искатель.
1: Искатель.
2: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом,

0: Неглухим коридором уйду я, а млечным путем.
1: Искатель. Искатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте! Вы задумывались когда-нибудь, почему китайские чиновники и фрукты, символы Нового года, одинаково называются мандаринами? Слово это восходит к португальскому «мандарим» в значении «чиновник». И, как нетрудно догадаться, в первую очередь оно досталось именно представителям китайского государственного аппарата. Для португальцев выговорить местное название «гуань» было сложно, и они для удобства стали называть всех чиновников в Поднебесной привычным для себя «мандарин». Позднее, когда в Европу были налажены поставки новых цитрусовых фруктов, опять же для удобства, новинку назвали «мандаринский апельсин». Чуть позже, еще раз для удобства, апельсин отпал, а за диковинными цитрусовыми закрепилось слово «мандарин». Интересно, что еще традиционный костюм китайских чиновников тогда включал ярко-оранжевый головной убор. Прямо как настоящие мандарины.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: На медали Нобелевской премии мира изображены трое обнаженных мужчин, положивших друг другу руки на плечи.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан.
1: На западе Кыргызстана раскинулся обширный Сарычелекский биосферный заповедник. Его украшением является озеро Сарычелек с бирюзовой водой. Водоем эффектно обрамляют горные хребты. Кажется, это не озеро, а самоцвет в дорогой оправе. Его длина составляет 7,5 километров, ширина 600 метров. Из-за вытянутой формы Сарычелек напоминает широкую реку. Геологи утверждают, что около 10 тысяч лет назад случился обвал. Горная порода завалила русло реки Карасу, отчего образовалось озеро. Как правило, с необычными местами связаны старинные легенды. Сарычелек – не исключение. Согласно преданию, в глубокой древности в долине поселились китайские жрецы. Они носили одежды из золотой чешуи, поскольку поклонялись речному богу Хо в виде существа с человеческой головой и рыбьим телом. На берегу реки жрецы построили ему мраморный храм. Хо обучал людей наукам, искусствам и ремеслам. Каждые 100 лет жители долины выбирали нового верховного жреца. Согласно священному обряду, самую красивую девушку приводили к богу Хо. Он целовал ее в губы, и через установленное время она рожала ребенка, который и становился главным жрецом. Жизнь на берегу реки мирно текла 1000 лет, пока не пришла беда. Долина со всех сторон была надежно защищена скалами, но завоеватели отыскали проход и проникли внутрь. Они перебили почти всех жителей, пока верховный жрец не обратился к богу с просьбой о помощи. Хо поднялся со дна реки и огласил долину громким протяжным звуком. Горы задрожали. По склонам покатились огромные камни, которые завалили реку, перекрыв русло. Тут же со склонов гор полились потоки воды, которые мгновенно затопили долину вместе с захватчиками. Так образовалось озеро Сарычелек, название которого с кыргызского переводится как «желтая чаша». Вода смыла все свидетельства жизни народа, поклонявшегося речному богу, но сам Хо по-прежнему живет в озере, охраняя красоту и покой этих живописных мест.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нониллионов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: На северо-западе Финляндии находится город Оулу. Его главной достопримечательностью является научно-развлекательный центр Тиетома. Когда-то большое здание занимала фабрика по производству кожаных изделий. В 60-е годы производство закрыли. И только спустя 20 лет придумали, как использовать помещение. Сейчас здесь можно потерять голову и забыть о времени. Многое в центре похоже на чудо. Специальные очки позволяют видеть себя со стороны. Если в них сделать несколько шагов, потеря ориентации вам обеспечена. Другой аттракцион дает возможность погрузиться в морскую пучину. Ваше изображение проецируется на экран. Стоит сделать движение, напрячь мышцы, как в этом месте вверх поднимаются пузырьки. Но самый увлекательный аттракцион – авиационный симулятор. Фактически, это кабина настоящего истребителя. Садишься на место пилота и столбенеешь от обилия приборов, ручек и тумблеров. Задача простая – завести двигатель, взлететь и провести воздушный бой. Обстановка проецируется на экран перед самолетом. После такого полета от ручки управления болит рука. Выходит, у летчиков тяжелая физическая работа. В зале иллюзий понимаешь, насколько несовершенны человеческие органы чувств. В отделе масс-медиа можно снять собственный мультфильм. Настоящей находкой для меломанов является беззвучный ударник. Надеваешь наушники, берешь палочки и, что есть сил, бьешь по барабанам. Звуки слышны только тебе. Соседи отдыхают. День в Тиетома пролетает незаметно.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8 марта, на самом деле называются иначе. Акация серебристая. Настоящая же мимоза не желтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла, потому что она и акация серебристая относятся к одному подсемейству мимозовых.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: ты.
1: Заповедная Хакасия. Справка.
2: Памятник природы регионального значения Бородинская пещера находится в Багратском районе Хакасии, в 4,5 километрах западнее деревни Толчия, на южном склоне хребта Тигиртыс Батеневского кряжа. Памятник природы образован в 2022 году постановлением правительства Республики Хакасия. Его общая площадь составляет 28 гектаров и включает наземную и подземную части. Пещера является геологическим памятником природы.
1: Как добраться?
2: Ориентир – деревня Толчия или село Вершина-Биджа. Из Абакана ехать по трассе на Красноярск до поворота на Сорск, затем через село Московское до Вершина-Биджи. Дальше 7 километров по грунтовой дороге до парковки у подножия пещеры. Дорога занимает чуть больше часа. Расстояние от Абакана около 70 километров. Вход платный. Экскурсия стоит от 500 до 1000 рублей в зависимости от возраста и дня недели. Посещение по предварительной записи. Всем привет! Сегодня мы отправимся в Багратский район, в самое необычное подземное царство Хакасии. Там среди степей и невысоких гор скрывается вход в таинственный мир, куда не проникает солнечный свет, где время течет по-другому, а вода веками ваяет причудливые скульптуры. Это Бородинская пещера, единственная в республике, оборудованная для массового посещения. Впервые этот подземный лабиринт обнаружили еще в 1932 году, но всерьез изучать начали только в 1960-х. Тогда же пещеру назвали Сталактитовой за удивительные натечные образования, которые поражали воображение первых исследователей. В конце 70-х ее попытались обустроить для туристов, но неудачно. Бетонная стена и железная дверь нарушили микроклимат. Ледник растаял, а пещера на долгие годы пришла в запустение. И только в 2020 году началась ее вторая жизнь. Пещеру расчистили, проложили бетонные дорожки, установили лестницы с перилами и эффектную подсветку. Сегодня Бородинская пещера – это настоящий подземный дворец. Общая протяженность ее ходов достигает 2048 метров, а глубина – 86. Внутри система крупных гротов, каждый со своим характером. Световой, ледопадный, художественная галерея, храмовый и, главное, жемчужина – грот грандиозный, самый большой в Сибири. Его размеры 60 на 135 метров, высота 46 метров. Внутри легко поместится многоэтажный дом. Но главные звезды этого подземного мира – каменные великаны. Здесь находится крупнейший в Сибири сталагмит Пагода, или Будда, высотой 5 метров. Рядом сталагмит Останкинская башня, драпировки на сводах, королиты и даже уникальные кальцитовые цветы, природные наросты, которые выглядят как живые растения. Также здесь впервые в Сибири нашли и пещерный жемчуг. Протяженность экскурсионной тропы около 400 метров. Оборудованная лестницами и подсветкой, она доступна даже новичкам. Единственное, к чему стоит подготовиться, это температура. Внутри пещеры круглый год держится от минус 2 до плюс 4 градусов. Поэтому даже в летнюю жару не забудьте взять с собой теплую куртку. Но Бородинская пещера не просто туристический аттракцион. Это хрупкая экосистема, где у каждого шага есть последствия. Здесь зимуют колонии летучих мышей, в том числе редчайший вид крылатый ушан. Спящих мышей нельзя тревожить. Проснувшись зимой, они погибнут от холода и голода. Именно поэтому посещение возможно только в сопровождении гида и только по оборудованному маршруту. Для туристов у входа в пещеру работает визит-центр. Оборудована парковка. Есть беседка, где можно отдохнуть и купить сувениры. Летом ежедневно проводятся экскурсии продолжительностью около часа. Дети до 3 лет в пещеру не допускаются. Главное правило – вы в гостях у подземного царства, которое создавалось миллионы лет. Не трогайте стены руками. Это может разрушить хрупкие натечные образования. Не оставляйте мусор. Не берите с собой еду. Не используйте свечи и факелы. От дыма погибают летучие мыши, а стены покрываются копотью. Фотографировать можно и нужно, но без вспышки, которая пугает спящих животных. Бородинская пещера – место, где человек спускается под землю, чтобы прикоснуться к вечности. Берегите это чудо, чтобы и через 100 лет наши внуки могли увидеть тот же сталагмит, стоять в том же гроте и удивляться тому же великому молчанию камня. До встречи в заповедной Хакасии.
1: Заповедная Хакасия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

вокзальный. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про историю слова «мавзолей». Оно происходит от латинского «mausoleum», то есть монумент или погребальное сооружение, внутри которого помещают останки умершего. Свое название «мавзолей» получил от пышной гробницы корейского царя Мавсола в городе Галикарнас. Мавсол правил в середине 300-х годов до нашей эры. Строительство своей шикарной усыпальницы он начал еще при жизни, но заканчивать дело пришлось уже его жене после гибели царя. Мавзолей был высотой 46 метров. Скульптурные группы располагались на ступенях цоколя. Гигантские статуи представителей династии стояли в проемах колоннады, а вершину венчала колесница. Стены были выполнены из полированного мрамора. Охраняли гробницу каменные стражи. Строение получилось впечатляющим. Настолько, что его включили в знаменитый список «Семи чудес света». Сейчас руины этого здания находятся неподалеку от современного города Бодрум в Турции. Галикарнасский мавзолей сильно повлиял на мировую мемориальную архитектуру. По его образу было создано множество мавзолеев по всему миру и полностью заменило собой понятие гробницы для знаковых персон.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

слушатели. Хочу все знать. В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Сергей Александрович Скуратов. Сергей Скуратов родился в Москве в 1955 году в семье военного летчика. Параллельно с учебой в школе Сергей Александрович занимался в художественной студии, а после поступил в Московский архитектурный институт. Окончив мархи в 1979 году, Скуратов прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственного бюро, которое основал в 2002. Сегодня Сергей Скуратов «Акитектс» – одна из самых влиятельных архитектурных мастерских России. Сам Сергей Александрович до сих пор рисует эскизы от руки, считая, что никакой планшет не заменит величайшего соблазна творчества – карандаша и бумаги. При этом проекты Скуратова задают тренды на десятилетия вперед. Первые же постройки Сергея Скуратова в Бутиковском переулке, жилые комплексы из кирпича и меди, произвели революцию на московском рынке жилья. Вместо привычных колоннад и башенок Сергей Александрович предложил строгий благородный модернизм. Несколько его работ вошли в коллекцию Музея архитектуры имени Щусева, а небоскреб на Мосфильмовской попал в пятерку лучших в мире по версии престижной премии. Каждый проект Сергея Скуратова – это диалог с городом. Знаменитые здания на Краснопресненской набережной Сергей Александрович сделал нарочито спокойными, чтобы они мягким экраном прикрыли хаотичную застройку Москвы-Сити. А в садовых кварталах Скуратов впервые в Москве убедил застройщика отдать часть территории городу с кафе, магазинами и общественными пространствами, которые невозможны на закрытой территории. Сегодня этот прием становится нормой. Сергей Александрович виртуозно работает с материалами. Он первым привез в Москву юрский мрамор. Для своих домов заказывал больше 150 видов кирпича. Сегодня Скуратов тяготеет к мономатериальным решениям, сравнивая дом из карарского мрамора с огромной скульптурой. Сергей Скуратов – профессор Международной академии архитектуры, член правления Союза московских архитекторов, лауреат множества профессиональных премий. Его проекты выставлялись на Венецианской биеннале, в музеях Берлина, Лондона, Штутгарта. Сам Сергей Александрович не любит громких эффектов. Здания с яркой внешней пластикой, уверен он, устаревают за 10-20 лет. Настоящая архитектура – та, что раскрывается постепенно, через материал, фактуру и точное попадание в контекст. Именно такую архитектуру создает Сергей Скуратов.
0: Наши искатели.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск обычно ассоциируется с партизанами. Однако в биографии города есть немало историй о знаменитых летчиках. В сквере у Дворца культуры Брянского машиностроительного завода стоит бронзовый бюст летчика-истребителя Павла Камозина. Во время войны уроженец Брянска лично сбил 35 самолетов противника, за что дважды получил звание Героя Советского Союза. Имя Камозина носит улица, авиационно-спортивный клуб и школа, где действует музей героя. Ежегодно в Брянске проводится мемориал по спортивной борьбе имени героя Павла Камозина. С Брянском связано имя легендарного Чкалова. Летчик приехал в город в декабре 1927 года. Тогда здесь базировалась 15-я авиационная бригада. В то время Чкалов еще не был широко известен. Во время перелета из Гомеля в Брянск он был ведомым. Ведущий вел звено на предельно низкой высоте, порой спускаясь до 5 метров. Чкалов врезался в провода линии электропередач и потерпел крушение. Возможно, он хотел пролететь под проводами, повторив свой рискованный ленинградский трюк пролета под Троицким мостом, но что-то не рассчитал. За воздушное лихачество летчик был осужден на 1 год и заключен в брянскую тюрьму. По ходатайству Ворошилова через месяц Чкалова освободили. Сейчас в Брянске именем летчика названа улица. Весной 1966 года в Брянск приезжал Гагарин. Тогда он был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и встречался в городе с избирателями. Спустя 48 лет на проспекте Гагарина появился памятник первому космонавту планеты Земля. На церемонию открытия звездного городка приехали знаменитые космонавты Алексей Леонов, Сергей Крикалев, Виктор Афанасьев и другие. В рамках церемонии состоялся сеанс связи с МКС и авиашоу в исполнении русских «Витязей». Памятник получился очень живым. Гагарин изображен в военной шинели с погонами майора. Именно так он выглядел, когда после полета в космос шел на доклад к Хрущеву. Даже шнурок на правом ботинке развязался и болтается. Все так и было во время исторического доклада.
0: Радиоискатель. Нас слушает

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Первым отечественным грузовым автомобилем был АМО F-15, который производил московский завод АМО. Грузовик выпускали с 1924 по 1931 годы. Он относился к малотоннажному классу и был способен перевозить в кузове 1,5 тонны груза. Мощность двигателя не превышала 35 лошадиных сил. Максимальная скорость – 50 км в час. Всего было выпущено около 6 тысяч таких машин. Современные грузовики по сравнению с АМО F-15 кажутся суперменами. Таковым, например, является КАМАЗ-65801. Презентация этой модели состоялась летом 2016 года. Строительный самосвал берет на борт 32,6 тонны груза. Рабочий объем двигателя составляет почти 12 литров при мощности 428 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 90 км в час. Полная масса этого монстра достигает 50 тонн. Еще одного богатыря выпускают в Братской Белоруссии на Минском автозаводе. Это магистральный тягач МАЗ-5440М9. Автомобили этой серии получили название «Простор». Опытный образец появился на свет в 2014 году, а в серию машину запустили спустя 4 года. Внешне грузовик выглядит очень привлекательно. Под капотом стоит дизель объемом 12,8 литров мощностью 476 лошадиных сил. Грузовик может развивать большую скорость, но электронный ограничитель отключает подачу топлива при скорости более 90 км в час. Машина легко преодолевает крутые подъемы при полной загрузке в 25 тонн. Всех превосходит крупнотоннажный грузовик «Тонар-7502», который появился в 2018 году. Его разработали для компании «Алроса» для работы на якутских алмазных месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. «Тонар» весит 73 тонны, обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок АМО F-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил в 85 раз меньше.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомый. Дома в никаком году. Забазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазаб

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат.

обязательно полюбит, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем, почему про глупых и безрассудных людей говорят «без царя в голове». Для русских царь всегда был кем-то большим, чем просто крупным государственным деятелем. Царь — это наместник Бога на земле, царь-батюшка и отец всему народу. Царь справедлив и умен, он мудр и последователен. Есть даже такая поговорка: «У каждого свой ум, свой царь в голове». То есть, если голову царь почему-то покидает, то вместе с ним уходит благоразумие, честь и совесть. Поэтому люди, которые совершают откровенные глупости, действуют без оглядки, забывают о логике и порядке, живут, по мнению окружающих, без царя в голове. Монархов в нашей стране нет уже более 100 лет, а вот выражение еще осталось и активно используется.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райс», стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Творческая судьба драматурга Леонида Зорина началась рано и ярко. Он начал писать стихи в 4 года. Первая его книжка вышла в 9, а в 10 его, мальчика-вундеркинда, привезли к Максиму Горькому. Маленький поэт Леонид сильно впечатлил главного писателя Советского Союза. Горький даже рассказал про него Сталину. Дальше, как это часто бывает, звезда юного поэта не зашла, а только набиралась силы. Он приехал в Москву поступать в литературный институт без гроша в кармане, снял угол в коммуналке. И, конечно, не мог тогда знать, что именно этой коммуналке суждено будет стать одной из самых известных во всем Советском Союзе. Соседи юного Зорина превратились в Маргариту Павловну, Велюрова, Хоботова. А фразы «из Покровских ворот» уже десятилетиями остаются крылатыми. Но Покровские ворота появились только в 1982 году. Со своей первой пьесой «Молодость» Зорин пришел в Малый театр в 49-м. Ее зарегистрировали под 4-значным номером, и Леонид даже не стал надеяться на успех при такой конкуренции. Когда же через месяц он решил узнать о судьбе пьесы, то выяснилось, что она уже готовится к постановке, а его самого ищут по всей Москве. Дальше его новые пьесы появляются почти ежегодно, по некоторым снимают фильмы. А какие-то даже запрещались к показу. Так произошло со спектаклями «Гости» и «Римская комедия». Оба прошли по одному разу и были со скандалом сняты по цензурным соображениям. За самим Зориным даже приезжала милиция. Он вспоминал: «От переживаний я заработал чахотку и из одной больницы перебирался в другую. Порой, разыскивая меня, милиция приходила по ночам, но добрые соседи меня предупреждали. Я убегал по лестнице на верхние этажи и прятался там до утра». Эта история могла уничтожить кого угодно, но не Зорина. Он выстоял, остался востребованным автором и продолжал писать до последних дней жизни. Каждое утро в 10 садился за письменный стол. Писал в обычной тетради ровным, аккуратным почерком. «О чем пишу? О жизни», — с легкой улыбкой говорил Зорин. Автора не стало в марте 2020-го, а его автобиографический герой Костик до сих пор время от времени восклицает: «Партия переходит в эндшпиль, и играть его девушке буду я».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вместо подписей у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Каир, по-арабски «Эль-Кахира», что в переводе с арабского «победоносная», столица Арабской Республики Египет. Кстати, на языке коптов, прямых, по мнению многих исследователей, потомков древних египтян, название города Кашроми – «сокрушитель людей». Египтяне часто называют Каир Маср, то есть почти тем же словом, что и всю страну Египет – Миср. Каир стоит по обоим берегам реки Нил в северной части Египта, непосредственно от места, где река вытекает из долины, образуя дельту Нила. К юго-западу, сливаясь с Каиром, к нему примыкает Гиза. Старый Каир находится на восточном берегу Нила. Здесь же находятся сотни старых мечетей, а также главная башня, которая может служить ориентиром. Город со временем разрастался к западу, и именно там, в середине 19 века, египетским правителем Исмаилом была осуществлена застройка по образцу Парижа. В 972 году в Каире возвели Аль-Асхара, древнейший из всех существующих ныне университетов мира. В 1250 году мамлюкам, то есть рабам, из которых формировались тогда военные отряды, удается захватить власть в Каире и Египте. Мамлюки правили Египтом более 250 лет. Примечательно, что первоначально новая элита рекрутировалась прежним способом. В монгольской Золотой Орде продолжали закупаться мальчики-рабы для формирования правящей мамлюкской касты. Период их правления ознаменовался расцветом искусства и ремесла. Более того, в Каире в 1284 году была открыта больница Мансури, рассчитанная тогда на 8000 человек, и в которой были мужские и женские отделения, а размещение больных происходило в соответствии с их заболеваниями. Ныне Каир – крупнейший арабоязычный город планеты.
0: Восточные истории на радиоискатель. Let me see you dance, man.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются борозды разной глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определенной скорости вибрация от борозды через колеса передается в салон машины, где превращается в ту или иную мелодию.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Россия.
1: Если хотите увидеть барханы, поезжайте в Калининград. На карте региона хорошо видно, что от берега возле города-курорта Зеленоградск начинается и уходит в сторону соседней Литвы узенькая полоска суши длиной более сотни километров. Это знаменитая Куршская коса. В самом узком месте ее ширина не превышает 400 метров, а в самом широком достигает 4 километров. Коса отделяет пресный Куршский залив от Балтийского моря. Многочисленных туристов манят живописные пейзажи и пляжи. Но главным достоянием косы являются песчаные дюны, которые протянулись вдоль берега моря на многие километры. Некоторые имеют высоту до 60 метров. Невольно возникает ощущение, что находишься в пустыне. Но это только иллюзия, поскольку коса в основном покрыта сосновым лесом. Из-за того, что над косой проходят маршруты перелетных птиц, ее прозвали «птичьим мостом». В 1901 году профессор Тинеман основал здесь орнитологическую станцию. Ей дали имя «Фрингила». Так на латыни звучит название зяблика. Сейчас на станцию организуют экскурсии. Часть Куршской косы входит в состав одноименного национального парка. Туристам предлагают несколько интересных экскурсий. Маршрут «Королевский бор» проложен по сосновому лесу, где, по легенде, охотились короли. Популярностью пользуется так называемый «танцующий лес», которому посвящена специальная экскурсия. Маршрут «Высота Эфа» приводит к самой высокой точке косы – вершине дюны Ореховой, высотой 55 метров. Ее назвали в честь немецкого лесовода Вильгельма Эфа. Помимо природных чудес, в парке имеется немало рукотворных достопримечательностей. На косе сохранилось древнее поселение викингов, часть почтового тракта, старинные маяки, костелы и рыбацкие деревушки. Во все времена на Куршскую косу любили приезжать писатели, поэты и художники. В живописной природе и романтической атмосфере они черпали свое вдохновение.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Стинг. Леон.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня разберемся, что это за битый час такой. Кто его поколотил? На самом деле час этот не битый, а скорее отбитый. В 15 веке в нашей стране появились и распространились по городам башенные часы с боем. Каждые 60 минут они отбивали время, чтобы горожане лучше ориентировались в течение дня. Вот с тех самых пор и повелось про время, потраченное впустую, говорить «битый час». Если раньше не все могли понять, сколько они теряют за напрасным ожиданием, то с появлением голоса у часов за временем следить стало проще. Выражение «битый час» живет и по сей день, потому что, несмотря на все гаджеты, уведомления, планирование и согласование, мы все равно продолжаем терять время. Хорошо, что ожидание всегда можно скрасить при помощи любой радиостанции. Тогда оно точно напрасным не будет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
2: Счастье не за горами. Такую надпись можно увидеть в Перми на набережной Камы у речного вокзала. Она появилась в 2009 году в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь». Надпись состоит из букв выше человеческого роста. Автором проекта является художник Борис Матросов. Текстовый арт-объект сразу полюбился горожанам и гостям города. Редко кто уезжает из Перми, не сделав селфи на фоне жизнеутверждающего лозунга. Сегодня надпись является одной из визитных карточек города. Об оригинальном арт-объекте вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ Глобус Пропил», где надпись попала в кадр. Она засветилась в видеоклипе песни Канье Уэста «White Dress», что добавило популярности. Однако не всегда пермскому арт-объекту сопутствовала удача. Однажды надпись затопила вместе с набережной, когда на Камской ГЭС сбросили воду. Был случай, когда гидроциклист случайно выбил букву «Ч». Апофеозом стал инцидент, когда вандал заменил слово «счастье» на «смерть». Ошибку быстро исправили, но осадочек остался. Соседство арт-объекта с речным вокзалом не случайно. В 2010 году в историческом здании обосновался Пермский музей современного искусства. Основой экспозиции послужила выставка «Русская бедная», располагавшаяся ранее в здании вокзала. Слившись с выставкой, Музей современного искусства за последние 12 лет организовал более 200 экспозиций. Если хотите удивиться, вам сюда. Когда началась реконструкция речного вокзала, музей переехал в здание на бульваре Гагарина, где находится и поныне. Свой вклад в создание нетривиального образа города внесла студия Артемия Лебедева. Пермь была первым российским городом, получившим собственный бренд. Им стала буква «П» красного цвета и девиз «Просто, понятно, повторяемо». По заказу городской администрации студия разработала особый пермский шрифт, символику и дизайн автобусных остановок, каждая из которых стала уникальным арт-объектом.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Страх живет во мне, пока камера выключена. Как только камера заработала, я готов на все.
2: Джеки Чан. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина, не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонт, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен для радио «Искатель».
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой.

в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь?

Радиоискатель. Хочу все знать. На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Таков уж спорт. Любой самый счастливый финиш – лишь предшественник очередного старта. Причем прошлые победы, как бы значительно они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Из всех мерзостей нужно гнать от себя зависть. Она очень быстро выедает тебя изнутри. Дэнни де Вито для радио «Искатель». You got it.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: У многих производителей автомобилей есть модели с установленной на капоте фигуркой бренда. Сейчас это просто элемент фирменного стиля, повышающий узнаваемость марки. Но раньше эти фигурки имели практическое значение. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась независимо от остального капота. А по температуре этой крышки можно было определить степень нагрева охлаждающей жидкости.
0: «Хочу все знать».

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы ушли не зря. Лев Толстой. Для радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Термин «черная пятница» – счастливый день распродаж после Дня Благодарения – придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать. Эра, в которую мы живем, называется Голоцен. Человеческая эра, берущая начало в 10-тысячном году до нашей эры.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: Радио Искатель.
1: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала, за снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетит.

разбираться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек может познать даже то, что ему не под силу себе представить. Лев Ландау. Физик. Для радиоискатель.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

Радиоискатель. Хочу все знать. На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых Фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радиоискатель. Вы слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.